Сметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснуть нечестивей на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь.

предсташася языцы и люди, поучишася тщетным, предсташа цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвяжем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своей сметет я, аз же поставлен есмь.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасением у Бозияко. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою, глазу моим ко Господу воззвах, и услышимя от горы